0: pace of the work was feverish, and by June, Mayakovsky had several chapters already done. By August, he had a title, Хорошо, Good.
1: Дул, как всегда, октябрь ветрами, как дуют при капитализме. За Троицки дули авто и трамы обычные рельсы в Измир. Под мостом Нева-река, по Неве плывут кронштадцы, от винтовок говорка скоро зимнему шататься, видят редких звезд.

Шумики, шумы и шумищи. Шумики, шумы и шумищи. По эхам города проносят шумы.

0: Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка.
1: Pendant ce temps, Taipei,